0: Saati sponsoria SMG, spetsteknikis da danadgarebis umsghulesi importiori sakartveloshi.
1: Tbilisis droit 18 saatia.
0: SMG, zlieri teknika, zlieri partneri.
2: Адриан, где, Дюдю?
3: Оршабац.
4: Оршабац, отшабац да паразгэм.
2: Сам шахуре

0: Ти улвар, мташи газрди улвар. Перо ар шаги шиндевис. Вашкаци, вашкаци омши мокудеба толебис ჯობინობაში. Дахлобит эсет текстия. Кидо ერთხელ გამიმეორეთ.
1: Ти улвар,

0: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.
1: Чито грито, чито маргарита, да. Чито грито, чито маргарита. Что такое чито грито?
2: Птичка, птичка, невилечка.
3: В общем, ничего.